0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Барановичи FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Pushing it deep, love how you do it.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Наше радио. Баранович FM.

Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: В вашем дымоходе тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжав воздух в доме? Терство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляции дымоход могут вести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы. Зашивайте и прочистите карманы. Знак безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымохода вашего дома.
1: Барановичи FM на 100.0.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Кирович ФМ на 100.0.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-13-95.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-12 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Кёкушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с главного события уходящей недели. 17 сентября страна отметила День народного единства. Это самый молодой государственный праздник, но уходящий корнями в начало прошлого столетия. Парижскому мирному договору в 1921 половина современной Беларуси отошла Польше. Гродно, Брест, Вилейка, Молодечно, Пинск и Барановичи оказались по ту сторону границы. Вместо обещанных населению полных и равных прав на этих территориях развернулся настоящий этноцид. Разрушались церкви, закрывались белорусские школы, подавлялись языки и культура. 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии. В результате, спустя 18 лет, Западная Беларусь была возвращена в состав БССР. События этой осени являются символом восстановления национальной справедливости. Наш народ снова стал единым. Барановичи, прошедшие через раздел вместе со всей страной, отметили одну из ключевых исторических дат – символ незыблемости территориальной и этнической консолидации белорусов. Памятные, торжественные, спортивные, интеллектуальные мероприятия проходили на протяжении нескольких дней сентября. В каждом уголке говорили об исторической справедливости, суверенитете, воссоединении территорий ради единства нации. Центральной площадкой празднования стал городской дом культуры. У Вечного огня состоялось возложение цветов, венков в подножье монумента. В едином строю представители власти, депутаты, руководители предприятий и организаций. Присоединилась молодежь города. Для них это урок истории и напоминание о том, что им, будущему поколению, хранить память и беречь страну. Потенциал города отразили выставки, развернувшиеся в фойе учреждения культуры. Обращаясь к собравшимся, глава депутатского корпуса Виктор Колосовский отметил, что воссоединение Западной Беларуси с БССР стало важнейшей вехой для всего народа. Память о событиях 1921-1939 годов живет не только на страницах учебников и книг, но и в улицах наших городов. Сегодня Барановичи, когда-то оказавшиеся по другую сторону границы, стремительно развиваются. В зрительном зале Дома культуры лейтмотив дня продолжил звучать на сцене. Композиции о родной Беларуси, ее трудолюбивых людях, красотах синеокой, аутентичности культуры, сильных традициях народа и уверенном векторе на будущее. Сольные номера и творческие дуэты, песни в исполнении ансамбля и яркие хореографические постановки коллективов Дома культуры, Дворца культуры, художественных школ города. Еще раз напомнили об историческом прошлом и мирном настоящем Беларуси. И в каждой ноте любовь к родине. В Барановичском районе центром торжества стала деревня Новая Мышь. Здесь у воинского захоронения собралось руководство района во главе с председателем райисполкома Романом Жуком, депутатский корпус и его руководитель Алексей Еременко, представители предприятий и организаций, молодежь, чтобы отдать дань памяти героическим предкам и возложить цветы и венки к мемориалу воинскому захоронению номер 419. Продолжил программу праздничный концерт с церемонией награждения. На главную сценическую площадку поднимались работники различных отраслей, проявившие себя как профессионалы своего дела. За весомый вклад в организацию проведения областного фестиваля ярмарки «Дожинки» заслуженные награды вручил глава района Роман Жук и председатель районного совета депутатов Алексей Еременко. Особую атмосферу создавали тематические площадки, выставочные композиции, игровые и спортивные зоны. Торговые ряды радовали гостей праздника продукцией предприятий района. Хозяева земли родной. В рамках республиканского конкурса в Барановичском районе на неделе дали старт массовой уборке урожая яблок. Непосредственным координатором акции выступил Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи при поддержке Белорусского профессионального союза работников образования и науки и Министерства образования. Знаковому событию в агрогородке Жемчужный присоединились начальник главного управления Минобразования Виктор Довнар и другие почетные гости. Программу дополнило выступление творческих коллективов и работа тематических локаций «Аромат осени».
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: Ежегодно 20 сентября все таможенники, декларанты и таможенные представители Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник – День таможенника. Праздник был учрежден указом президента от 1996 года с целью подчеркнуть важность роли таможенной службы в экономическом развитии страны и обеспечении ее безопасности. Учреждение праздника вывело профессию таможенника на новый уровень и дало мощный толчок развитию таможенной службы как полноценного правоохранительного органа. Стоя на страже порядка Родины, защите ее интересов и границ, белорусские таможенники ежедневно выполняют свой долг по защите экономической безопасности страны. В Барановичах с 14 сентября по 15 ноября объявлен месячник по благоустройству. Соответствующее решение принято горосполкомом. В планах на будущий сезон – уборка опавшей листвы и мусора, приведение в надлежащий вид дворов, парков, обрезка деревьев, обновление клумб и газонов, очистка зон отдыха, ремонт малых архитектурных форм. Не останутся без внимания территории у школ, учреждений здравоохранения и других социальных объектов. Предприятиям также рекомендовано подготовить к зиме производственные площади и подведомственные участки. Как рассказал генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Техно, присоединиться к мероприятиям может каждый желающий. Жителей многоэтажных домов призывают организовать мини-субботники со своими соседями. Инвентарь выдается в ЖЭСах.
3: Призываем всех руководителей предприятий, организаций, жилищных кооперативов, просто граждан принять активное участие в этом месячнике. В первую очередь необходимо навести порядок на своих территориях, на закрепленных территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, а также тем, которые закреплены по решению Баранского городского исполнительного комитета. Также мы дополнительно будем работать с пустующими территориями, просить организации предприятия там тоже принять участие по наведению порядка. Также наших студентов РСМ для того, чтобы помочь нам в городских парках навести порядок и на других локациях. Там будут проводиться субботники нашими ЖЭСами, будут объявления, и каждый желающий может, если нет инструмента, взять инструмент в ЖЭСе и принять активное участие по благоустройству своей придомовой территории. Подвести листья, убрать какие-то ветки, случайный мусор, сухую растительность с клумб, которые около домов растут, ну и так далее.
2: Автохлам во дворах не только портит внешний вид территории и занимает место, но и вызывает множество серьезных проблем. А именно создание помех для движения спецтехники, угроз безопасности, в том числе для экологии. Раньше такое положение дел преимущественно наблюдалось в столице и областных городах Беларуси, однако сегодня все чаще фиксируется в регионах. Так, с начала года ЖЭС номер 4 города Барановичи направил в ГУВД 28 сообщений о заброшенных транспортных средствах, оставленных на улицах. Есть два основных признака, по которым машина может быть признана неэксплуатируемой. Во-первых, ее внешний вид. Выбиты стекла, нет колес или они спущены, отсутствуют элементы кузова. Также сюда относят авто, на которых никто не ездит более 6 месяцев после истечения срока техосмотра, и они не поддерживаются в надлежащем состоянии. Главная задача жилищной службы при обнаружении памятника автопрома – не наказать владельца, а сделать двор ухоженным. Такие бесхозники мешают уборке, под ними скапливается мусор. Поэтому основная работа – вовремя заметить подснежник и запустить законный процесс наведения порядка, рассказала инженер ЖЭСа номер 4 Карина Гумбатова.
4: Мастера и работники наших ЖЭСов во время ежедневных обходов дворов обращают внимание на неэксплуатируемый транспорт. Также нам активно помогают сами жильцы, помогают через службу 115.бел. Мы выезжаем на место, осматриваем машину, фиксируем признаки того, что она не на ходу. После того, как зафиксировали такую машину, мы передаем собранные материалы в ГУВД. Владельцу направляется извещение, и у него есть время привести машину в порядок, накачать колеса, помыть, пройти техосмотр или перегнать ее в гараж. Законодательство Республики Беларусь всегда защищает права собственника и дает им возможность все исправить.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: С наступлением осени для многих актуальным становится вопрос, когда же включат батареи в квартирах. Решение о старте отопительного сезона традиционно принимают местные органы власти на основе прогнозов Белгидромета. Однако, если раньше коммунальные службы ждали, пока средняя температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сокращен. Так, как только среднесуточная температура на улице опускается до плюс 10 градусов и ниже и держится в течение 3 суток подряд, прогревать начинают детские сады, школы, медицинские, лечебно-профилактические учреждения, объекты соцобеспечения, музеи, библиотеки и гостиницы. Об этом напомнила заместитель генерального директора Барановичского городского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, вторая очередь – жилой фонд. Тепло в дома граждан поступает, когда температура наружного воздуха не превышает плюс 8 градусов как минимум 3 дня. Далее отопление приходит в офисы, общественные здания, на заводы и предприятия. К слову, в прошлом году систему в больницах и роддоме города запустили 27 сентября. Ситуация по острым респираторным инфекциям в Барановичском регионе стабильная и контролируемая, характерная для сентября. Как рассказал заведующий отделением Зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь, чаще всего отмечаются негриппозные вирусы. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция 3 форм заболеваний. В организациях здравоохранения области завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации. Пациентам из групп высокого риска, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа будет предложен российский препарат «Гриппол плюс», первая партия которого будет доступна в начале октября. Для защиты от COVID-19 предложат «Конвасел». Главная цель компании – предотвратить развитие тяжелого течения заболеваний и неблагоприятного исхода, отметил Дмитрий Бондарь.
5: По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026-2027 года ожидается одновременная циркуляция как негриппозных вирусов, так и вирусов гриппа и коронавируса. В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее целесообразно сделать прививки до начала активной циркуляции вирусов и подъема заболеваемости. Предлагаем не откладывать вакцинацию на ноябрь-декабрь и сделать прививки, как только препараты поступят в организации здравоохранения. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациент обязательно осматривается врачом.
2: В Барановичах свои первые в жизни документы и свидетельства о рождении получили 20 младенцев. Среди них 11 мальчиков и 9 девочек, сообщила начальник отдела ЗАГС горосполкома Светлана Волынец. По ее словам, текущая неделя ознаменована двойным счастьем. Зарегистрированы близнецы Марк и Роман. По-прежнему в лидерах первенцы, их 10, вторых детей 7. 3 супружеские пары приобрели статус многодетных. На этот раз родители дали волю фантазии при выборе имен. Впервые с начала года появился Владимир, а также Родион. Последний раз так нарекали мальчика в 2022. Не отставали с вариантами и девочки. Теперь в нашем городе есть Мальта, а Богдана вернулась из 2024. Еще одну новорожденную назвали Раисой. Как отметила Светлана Волынец, пик популярности этого имени пришелся на 1951 год. Тогда было записано 27 Раис. К новостям компании. Баранежскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского, 11.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
2: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Я знаю, что ты любишь фрукты, но это

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, без осадков. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 16-17. Ночью ожидается 9-11 выше 0.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Сила — это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал «Видео24».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Сила – это не способность победить других. Это способность победить свой страх, лень и неуверенность. Мир настоящего боевого искусства карате Киокушинкай приглашает на тренировки детей и взрослых с профессиональным тренером, с педагогическим образованием и мастерской степенью третий дан. Вы научитесь контролировать эмоции, держать удар и побеждать в любой жизненной ситуации. Регулярные соревнования и система поясов. Запись и подробности по телефону 8029-525-87-25.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО Барановича приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. Барановичи, Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-10-56.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, подробности, итоги» в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с главного события уходящей недели. 17 сентября страна отметила День народного единства. Это самый молодой государственный праздник, но уходящий корнями в начало прошлого столетия. По Парижскому мирному договору в 1921 половина современной Беларуси отошла Польше. Гродно, Брест, Вилейка, Молодечина, Пинский, Барановичи оказались по ту сторону границы. Вместо обещанных населению полных и равных прав на этих территориях развернулся настоящий этноцид. Разрушались церкви, закрывались белорусские школы, подавлялись язык и культура. 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии. В результате, спустя 18 лет, Западная Беларусь была возвращена в состав БССР. События той осени являются символом восстановления национальной справедливости. Наш народ снова стал единым. Барановичи, прошедшие через раздел вместе со всей страной, отметили одну из ключевых исторических дат – символ незыблемости территориальной и этнической консолидации белорусов. Памятные, торжественные, спортивные, интеллектуальные мероприятия проходили на протяжении нескольких дней сентября. В каждом уголке говорили об исторической справедливости, суверенитете, воссоединении территории ради единства нации. Центральной площадкой празднования стал городской дом культуры. У Вечного огня состоялось возложение цветов, венков подножью монумента. В едином строю представители власти, депутаты, руководители предприятий и организаций. Присоединилась молодежь города. Для них это уроки истории и напоминания о том, что им, будущему поколению, хранить память и беречь страну. Потенциал города отразили выставки, развернувшиеся в фойе учреждения культуры. Обращаясь к собравшимся, глава депутатского корпуса Виктор Колосовский отметил, что воссоединение Западной Беларуси с БССР стало важнейшей вехой для всего народа. Память о событиях 1921-1939 годов живет не только на страницах учебников и книг, но и в улицах наших городов. Сегодня Барановичи, когда-то оказавшиеся по другую сторону границы, стремительно развиваются. В зрительном зале Дома культуры лейтмотив дня продолжил звучать на сцене. Композиции о родной Беларуси, ее трудолюбивых людях, красотах синеокой, аутентичности культуры, сильных традициях народа и уверенном векторе на будущее. Сольные номера и творческие дуэты, песни в исполнении ансамблей и яркие хореографические постановки коллективов Дома культуры, Дворца культуры, художественных школ города. Еще раз напомнили об историческом прошлом и мирном настоящем Беларуси. И в каждой ноте любовь к родине. В Барановичском районе центром торжества стала деревня Новая Мышь. Здесь у воинского захоронения собралось руководство района во главе с председателем райисполкома Романом Жуком, депутатский корпус и его руководитель Алексей Еременко, представители предприятий и организаций, молодежь, чтобы отдать дань памяти героическим предкам и возложить цветы и венки к мемориалу воинскому захоронению номер 419. Продолжил программу праздничный концерт с церемонией награждения. На главную сценическую площадку поднимались работники различных отраслей, проявившие себя как профессионалы своего дела. За весомый вклад в организацию проведения областного фестиваля ярмарки «Дожинки» заслуженные награды вручил глава района Роман Жук и председатель районного совета депутатов Алексей Еременко. Особую атмосферу создавали тематические площадки, выставочные композиции, игровые и спортивные зоны. Торговые ряды радовали гостей праздника продукцией предприятий района. Хозяева земли родной. В рамках республиканского конкурса в Барановичском районе на неделе дали старт массовой уборке урожая яблок. Непосредственным координатором акции выступил Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи при поддержке Белорусского профессионального союза работников образования и науки и Министерства образования. Знаковому событию в агрогородке Жемчужный присоединились начальник главного управления Минобразования Виктор Довнар и другие почетные гости. Программу дополнило выступление творческих коллективов и работа тематических локаций «Аромат осени».
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Ежегодно 20 сентября все таможенники, декларанты и таможенные представители Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник – День таможенника. Праздник был учрежден указом президента от 1996 года с целью подчеркнуть важность роли таможенной службы в экономическом развитии страны и обеспечении ее безопасности. Учреждение праздника вывело профессию таможенника на новый уровень и дало мощный толчок развитию таможенной службы как полноценного правоохранительного органа. Стоя на страже порядка Родины, защите ее интересов и границ, белорусские таможенники ежедневно выполняют свой долг по защите экономической безопасности страны. В Барановичах с 14 сентября по 15 ноября объявлен месячник по благоустройству. Соответствующее решение принято горосполкомом. В планах на будущий сезон – уборка опавшей листвы и мусора, приведение в надлежащий вид дворов, парков, обрезка деревьев, обновление клумб и газонов, очистка зон отдыха, ремонт малых архитектурных форм. Не останутся без внимания территории у школ, учреждений здравоохранения и других социальных объектов. Предприятиям также рекомендовано подготовить к зиме производственные площади и подведомственные участки. Как рассказал генеральный директор Барановичского городского ЖКХ Дмитрий Техно, присоединиться к мероприятиям может каждый желающий. Жителей многоэтажных домов призывают организовать мини-субботники со своими соседями. Инвентарь выдается в ЖЭСах.
2: Призываем всех руководителей предприятий, организаций, жилищных кооперативов, просто граждан принять активное участие в этом месячнике. В первую очередь необходимо навести порядок на своих территориях, на закрепленных территориях, прилегающих к предприятиям, организациям, а также тем, которые закреплены по решению Баранского городского исполнительного комитета. Также мы дополнительно будем работать с пустующими территориями, просить организации предприятия там тоже принять участие по наведению порядка. Также наших студентов для того, чтобы помочь нам в городских парках навести порядок и на других локациях. Там будут проводиться субботники нашими ЖЭСами, будут объявления, и каждый желающий может, если нет инструмента, взять инструмент в ЖЭСе и принять активное участие по благоустройству своей придомовой территории. Подгрести листья, убрать какие-то ветки, случайный мусор, сухую растительность с клумб, которые около домов растут, ну и так далее.
1: Автохлам во дворах не только портит внешний вид территории и занимает место, но и вызывает множество серьезных проблем. А именно создание помех для движения спецтехники, угроз безопасности, в том числе для экологии. Раньше такое положение дел преимущественно наблюдалось в столице и областных городах Беларуси. Однако сегодня все чаще фиксируется в регионах. Так, с начала года ЖЭС номер 4 города Барановичи направил в ГУВД 28 сообщений о заброшенных транспортных средствах, оставленных на улицах. Есть два основных признака, по которым машина может быть признана неэксплуатируемой. Во-первых, ее внешний вид. Выбиты стекла, нет колес или они спущены, отсутствуют элементы кузова. Также сюда относят авто, на которых никто не ездит более 6 месяцев после истечения срока техосмотра, и они не поддерживаются в надлежащем состоянии. Главная задача жилищной службы при обнаружении памятника автопрома – не наказать владельца, а сделать двор ухоженным. Такие бесхозники мешают уборке, под ними скапливается мусор. Поэтому основная работа – вовремя заметить подснежник и запустить законный процесс наведения порядка, рассказала инженер ЖЭСа номер 4 Карина Гумбатова.
3: Мастера и работники наших ЖЭСов во время ежедневных обходов дворов обращают внимание на неэксплуатируемый транспорт. Также нам активно помогают сами жильцы. Помогают через службу 115.бел. Мы выезжаем на место, осматриваем машину, фиксируем признаки того, что она не на ходу. После того, как зафиксировали такую машину, мы передаем собранные материалы в ГУВД. Владельцу направляется извещение, и у него есть время привести машину в порядок, накачать колеса, помыть, пройти техосмотр или перегнать ее в гараж. Законодательство Республики Беларусь всегда защищает права собственника и дает ему возможность все исправить.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: С наступлением осени для многих актуальным становится вопрос, когда же включат батареи в квартирах. Решение о старте отопительного сезона традиционно принимают местные органы власти на основе прогнозов Белгидромета. Однако, если раньше коммунальные службы ждали, пока средняя температура продержится на нужной отметке 5 дней подряд, то теперь этот срок сокращен. Так, как только среднесуточная температура на улице опускается до плюс 10 градусов и ниже и держится в течение 3 суток подряд, прогревать начинают детские сады, школы, медицинские, лечебно-профилактические учреждения, объекты соцобеспечения, музеи, библиотеки и гостиницы. Об этом напомнила заместитель генерального директора Барановичского городского ЖКХ Елена Пугач. По ее словам, вторая очередь – жилой фонд. Тепло в дома граждан поступает, когда температура наружного воздуха не превышает плюс 8 градусов как минимум 3 дня. Далее отопление приходит в офисы, общественные здания, на заводы и предприятия. К слову, в прошлом году систему в больницах и роддоме города запустили 27 сентября. Ситуация по острым респираторным инфекциям в Барановичском регионе стабильная и контролируемая, характерная для сентября. Как рассказал заведующий отделением Зонального центра гигиены и эпидемиологии Дмитрий Бондарь, чаще всего отмечаются негриппозные вирусы. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция 3 форм заболеваний. В организациях здравоохранения области завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации. Пациентам из групп высокого риска, тяжелого течения и неблагоприятных последствий гриппа будет предложен российский препарат «Гриппол плюс», первая партия которого будет доступна в начале октября. Для защиты от COVID-19 предложат «Конвасел». Главная цель компании – предотвратить развитие тяжелого течения заболеваний и неблагоприятного исхода, отметил Дмитрий Бондарь.
4: По прогнозам специалистов, в текущем сезоне 2026-2027 года ожидается одновременная циркуляция как негриппозных вирусов, так и вирусов гриппа и коронавируса. В организациях здравоохранения завершается подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. Для формирования полноценной иммунной защиты наиболее целесообразно сделать прививки до начала активной циркуляции вирусов и подъема заболеваемости. Предлагаем не откладывать вакцинацию на ноябрь-декабрь и сделать прививки, как только препараты поступят в организации здравоохранения. Специальная подготовка к прививке не требуется. Важно, чтобы в день вакцинации не было острого заболевания или обострения хронической болезни. Перед процедурой пациент обязательно осматривается врачом.
1: В Барановичах свои первые в жизни документы и свидетельства о рождении получили 20 младенцев. Среди них 11 мальчиков и 9 девочек, сообщила начальник отдела ЗАГС горосполкома Светлана Волынец. По ее словам, текущая неделя ознаменована двойным счастьем. Зарегистрированы близнецы Марк и Роман. По-прежнему в лидерах первенцы, их 10, вторых детей 7. 3 супружеские пары приобрели статус многодетных. На этот раз родители дали волю фантазии при выборе имен. Впервые с начала года появился Владимир, а также Родион. Последний раз так нарекали мальчика в 2022. Не отставали с вариантами и девочки. Теперь в нашем городе есть Мальта, а Богдана вернулась из 2024. Еще одну новорожденную назвали Раисой. Как отметила Светлана Волынец, пик популярности этого имени пришелся на 1951 год. Тогда было записано 27 Раис. К новостям компании. Воронежскому городскому ЖКХ в связи с поступлением новой специализированной техники на постоянную работу срочно требуются водители категории С, Д, Е, грузчик, полный соцпакет, официальное трудоустройство, достойная заработная плата, предоставляется общежитие. Водители имеют право на первоочередное получение арендного жилья. Обращаться по телефону 64 94 71 64 94 71 или по адресу Маяковского, 11.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
3: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
2: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.
0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Баранович ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле

Думал, что я никогда не был слеп, но оказался скитальцем, потерянным в собственной мгле. С тобой я словно ни разу не был на дне.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Может день, а может и два.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Барановичи FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежная, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной, несмотря ни на что для меня.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.
2: What you said, just as I was tasting freedom.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен кратковременный дождь. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 12. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».